0: участие в очередном совещании политического...
1: 별로야! 별로야! 이것도 별로!